Govast. Зехтер мінчев хиссун токос вегеюм. Айо-айо, дук чиштосесик. Минчев хуниси ярасуна. Минчев хиссун токос зехч вегеюм 5000 франки хамар. Майрамаснере вега кетем. Вега, кахуйки ев техникаи аменамец цанце хаястанум. Говазди хамар зангахарел. 011 540 840.

0: Govast.
1: Зехтер минчев хиссун токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесик. Минчев хуниси ярасуна. Минчев хиссун токос зехт вегеюм 5000 франки хамаш. Майрамаснера вега кетем. Вега, кахуйки ев техникаи аменамец цанце хаястанум.
0: Говазди хамар зангахарел. 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Govast. Зехтер мінчев хиссун токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесик. Мінчев хуниси ярасуна. Мінчев хиссун токос зехч вегеюм 5000 франки хамаш. Майра маснера вега кетем. Вега, кахуйки ев техникаи аменамец цанце хаястанум. Говазди хамар зангахарел. 011 540 840.

0: Govast.
1: Зехтер мінчев хиссун токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесик. Мінчев хуниси ярасуна. Мінчев хиссун токос зехч вегеюм 5000 франки хамаш. Майрамаснера вега кетем. Вега, кахуйки ев техникаи аменамец цанце хаястанум.
0: Говазди хамар зангахарел. 011 540 840.

Govast. Зехтер минчев хиссун токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесик. Минчев хуниси ярасуна, минчев хиссун токос зехт вегеюм 5000 франки хамаш. Майра маснера вега кетем. Вега, кахуйки ев техникаи аменамец цанце хаястанум. Говазди хамар зангахарел. 011 540 840.